0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Fiesta Mania. Weil das Leben gefeiert werden muss.
2: Ein Gyros auf Mykonos.
3: Und wir tanzen zu Flaki.
2: Ein Uso.